0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Рассказывают о диспутах между Луначарским и Веденским. Я читал некоторые. Ответом на подобные поиски людей было слово, сказано Веденским. Просто Бог его вдохновил. Он сказал всего несколько слов на тему «Не может быть, что нет Бога». Посмотрите повнимательней на мир. Не может быть, что нет Бога. Кто-то прошел, кто-то оставил свой след, кто-то остановился, кто-то согрел и подобрал.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Все взоры были устремлены на Вартимея. Христос увидел эти крики, повторные крики. Даже несмотря, что заставляли молчать, он увидел эти робкие, но более и более уверенные шаги. И вот он пришел. Как вы думаете, что Христос сделал? Он задает ему главный вопрос: «Что ты хочешь?» Но вы знаете, этот вопрос вот в этом контексте звучит достаточно странно. Может быть, ученики зашептали: «Господи, он же слепой, он же поэтому и кричит». Мало ли они видели этих слепых, больных, хромых, прокаженных, которые искали Христа. Кажется, ответ был очевиден. Прозреть? Не так все просто. Многие от Христа хотят не прозреть. Они хотят получить некоторое Божие благословение. У них появляется великое искушение любить благословение больше, чем благословляющего. Как это страшно. Это идолопоклонство. Любить благословение Божие больше, чем благословляющего.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, Божья пища – это особая пища. Он дает нам сегодня особый хлеб. Вы знаете, Давид когда-то после согрешения встал, написано, когда дитя умерло, помните, от Версавии, да? И когда боялись ему сказать, а он встал, умылся, оделся и пошел в дом есть хлеб. Библия – это книга образов. Если ты давно не участвовал в хлебопреломлении, потому что ты в жутчайшей депрессии, и дьявол топчется по тебе, встань, пойди в дом и ешь хлеб. Попроси прощения у Бога, конечно же. Но в прощение-то тоже нужно верить. Враг отнимает у нас веру в прощение. Он говорит, проси, не проси, а вот этот такой грех, он тебя будет до конца жизни преследовать. Но ты встань, обновись. Прикоснись к этим страданиям по-новому. Прикоснись с новой надеждой. Прикоснись и простри свои руки и скажи, Господь, это конец моей депрессии. Господь, моя душа будет славить Тебя.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: 3 февраля 38-летняя Карла Фэй Такер стала второй женщиной, казненной в Америке с тех пор, как Верховный суд восстановил институт смертной казни в 1976 году. Вероятно, ни одна казнь в недавнем прошлом не привлекла столько внимания, как эта. Даже Папа Римский присоединил свой голос к обычным противникам смертной казни. Основная причина этого, конечно, заключается в том, что во время своего пребывания в тюрьме Карла Фэй приняла Иисуса как своего личного спасителя. Хотя многие люди скептически относятся к так называемым тюремным обращениям, в данном случае все указывало на то, что это обращение было подлинным. Знавшие Карлу Фэй свидетельствовали о полном изменении ее духа. Муж Карлы, за которого она вышла, уже будучи в камере смертников, назвал ее христианкой, любящей Бога всем сердцем. Даже брат женщины, которую она жестоко убила, признал, она стала совершенным примером того, как должна работать система исправительных учреждений. Последнее, что Карла Фэй сказала перед смертью, было: «Теперь я встречусь с Иисусом лицом к лицу. Я очень люблю всех вас. Мы увидимся, когда вы придете туда. Буду ждать вас». Карла Фэй обрела нечто, что нужно каждому из нас – уверенность в жизни за гробом. У нее была надежда на то, что смерть не окончательна, и что могила – это еще не конец. И надежда эта обретается только через веру в Господа Иисуса Христа. Сегодня в нашей очередной беседе из цикла «Не религия, а Христос» я хотел бы вместе с вами попытаться ответить на вопрос, который стоит перед каждым человеком. Реальна ли эта вера? Оправдана ли она? Или же те, кто умирает с надеждой на Иисуса Христа, питают пустые мечты? Апостол Павел ответил на этот вопрос в отрывке, которому я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу. Это отрывок из его первого послания христианам города Коринфа, глава 15. Я читаю со стиха 3. «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Это сердцевина евангельской вести, которую мы проповедуем. И затем в стихе 5 он перечисляет тех, кому явился Христос после своего воскресения. Сначала Кифе, то есть Петру, потом 12 ученикам, потом более чем 500 свидетелям. После этого его видел Иаков, потом опять все апостолы. И, наконец, говорит Павел, «явился и мне». И теперь я продолжу чтение со стиха 12. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». И Павел продолжает: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Дамы и господа, Павел только что поставил перед вами фундаментальный вопрос христианства. Воскрес Иисус Христос из мертвых или не воскрес? Все, что мы проповедуем, все, во что мы верим, все, на что мы надеемся, зависит от ответа на этот вопрос. Есть такие, кто считает Иисуса великим проповедником, замечательным примером для молодежи, удивительным пророком, святым человеком, пришедшим к нам от Бога, чтобы указать путь, но никак не Сыном Божиим. Но если подумать, такое объяснение принять невозможно. Ведь как Иисус может быть учителем нравственности, примером, святым, пророком, если он не был тем, за кого себя выдавал? Иисус спросил учеников: «За кого люди почитают меня?» И те отвечали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Но его не удовлетворил такой ответ. Он не сказал им: «Верно, я один из пророков». Вместо этого он продолжал спрашивать: «А вы за кого почитаете меня?» И апостол Петр ответил от лица остальных: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Воскресение Иисуса из мертвых утвердило эту истину и доказало истинность свидетельства Петра. Когда Петр утром воскресения прибежал к гробу и обнаружил его пустым, все небеса свидетельствовали об истинности его веры. Воистину это Сын Божий. Если Христос не воскрес, нам не во что верить. Наша вера тщетна. Итак, все, о чем проповедовал Иисус, зависит только от этой одной истины. Была ли его могила действительно пустой? Потому что если она была действительно пустой, это самое важное, пусть и немое свидетельство истинности Слова Божьего. Воскресение Христа и его пустой гроб гарантируют нам надежду на воскресение. Больше, чем что-либо другое, эта пустая могила свидетельствует о нашей вечной жизни. Воскресение Иисуса Христа является великим и славным исключением из всех правил. Многие люди рождались в бедности, как и он. Многие другие посвящали себя делу борьбы за счастье человечества, как и он. Бесчисленное множество отдало жизнь за свою веру, как и он. Но никому, кроме него, не удавалось сломать печать смерти, победить могилу и оставить после себя пустой гроб в качестве свидетельства того, что внутри него был Бог. Только Иисус Христос мог осветить светом вышнего мира тьму могилы. Только Иисус Христос мог сорвать венец с чела смерти и отпустить пленных на волю, вывести узников могилы к новой жизни, ибо сказано: «Я живой, и был мертв, и се жив во веки веков». Это, друг мой, наша единственная надежда. Это наша единственная надежда на прощение прошлых грехов, избавление от власти нынешних грехов, очищение от осквернения грехами будущего. Вероятно, ни одно поколение не сознавало грех так остро, как наше. Мы видели его проявление, мы стали свидетелями его ужасных последствий, мы познали его мертвящее прикосновение, мы ощутили его огромную силу. Но мы также знаем, что грех побежден, потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. Его пустой гроб свидетельствует о его власти над грехом. Мы много слышим о жизни после смерти. Некоторые из тех, кто был в состоянии клинической смерти и вернулся к жизни, рассказывают о своем опыте. Врачи, исследующие такие случаи, приходят к выводу, что жизнь после смерти реальна. Но человек всегда знал об этом. Пирамиды Древнего Египта – наглядное этому подтверждение. Ритуалы погребения всех времен и народов свидетельствуют о том же самом. Мы хотим жить вечно, но жизнь коротка. Как сказал Шекспир, весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Другими словами, мы выходим на сцену, играем свою короткую роль и уходим. Человекам положено однажды умереть. Так говорит Библия, из этого правила нет исключений. И, конечно, смерть – это прежде всего скорбь. Но даже и в скорби мы не остаемся лишенными надежды, потому что воскресение Иисуса Христа из мертвых гарантирует жизнь вечную тем, кто пребывает во Христе Иисусе. Воскресение не отвергает реальности смерти, оно просто говорит о том, что есть реальность большая – жизнь. И пустой гроб – это свидетельство Бога нам, живущим на земле, что это истинно так. Поезжайте в Иерусалим, как уже сделал я и миллионы других людей. Посмотрите на то место, куда его положили. И вы увидите там то же, что увидели ученики, что обнаружили там женщины утром воскресения. Его там нет, ибо он воскрес. Вы найдете пустой гроб. Надеюсь, что заодно вы встретите там и живого Господа. Каждый из нас должен решить для себя этот вопрос. Либо Христос воскрес, либо нет. Если Он воскрес, тогда всему, что Он говорил, можно верить. Он – Сын Божий. Он имеет власть над смертью и адом. Его обещание вечной жизни столь надежно и достоверно, что мы можем возложить на Него свои надежды и упование вечной жизни. Если же Он не воскрес, тогда, независимо от того, что еще Он сказал и сделал, мы несчастнейшие из людей». Истинность всего, что говорил Иисус, проверяется ответом на этот простой вопрос: был ли гроб пуст? Пустой гроб – немой свидетель истинности Божьего Слова. Так что же, друг мой, воскрес ли Христос в вашей жизни, или же вы один из тех, кого Павел называет несчастнейшими из людей? Верите ли вы в Его силу прощать грехи, очистить ваше сердце и вашу жизнь? Считаете ли вы Иисуса Христа всего лишь легендой прошлого или Господом настоящего и будущего? Вы можете верить Ему, потому что гроб пуст, и Христос живет. Боже наш Небесный Отец, сегодня мы радуемся воскресшим Господе, потому что раз Он воскрес, можем жить и мы. Если мы были погребены с Ним в крещении, то Бог, воскресивший Иисуса, воскресит и нас к новой жизни. Но среди нас есть те, кто еще не открыли для себя эту новую жизнь. Они все еще блуждают во тьме сомнений и отчаяния. Господи, воскреси и оживи их сердца сегодня. Молю Тебя, и помоги каждому из нас жить, как подобает детям живого Господа, Царя царей. Во имя Иисуса.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

что Бог в тот момент придет осушить слезы, что Он исправит все, и снова я скажу аминь, а дождь сильный.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

Давайте все будем нашеньки Господу сделать. Твоя любовь спаси. Твоя любовь исцеляет, Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня мир может предлагать различные философии. Он может сказать: а я не согласен. А вот есть такое мнение. И вот люди просто буквально ползут и ищут. Где же эти крупицы истины, чтобы поддержать свое существование внутреннего духовного человека? И Вартимей сидел при дороге. Мы не считаем его истории. Как его привели туда? Были ли у него друзья, которые его приводили каждый раз? Или он сам добирался? Но вы знаете, слепота – это проклятие. Особенно слепота греха. Это проклятие, которое лежит на всем мире. Мы потеряли прямой ясный взгляд. И мы рисуем себе мир обманный, который когда-то будет Богом опровергнут, раскрыт.
3: Это производство радиостанции «Новая».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Откровение». Напомню, что вся эта книга делится на три части. В первой из них говорится о событиях прошлого. Вторая часть содержит послание к семи церквам. И, наконец, третья часть отражает откровение будущего. Начинается она с четвертой главы. После того, как Иоанн записал послание к семи церквам, пред его взором предстало видение небесного престола. Он увидел отверстую дверь на небе и услышал голос, который приглашал его проникнуть в тайну будущих событий. Небесный трон, 24 старца, 7 духов Божьих и 4 животных, вся картина величественного поклонения на небе, описанная в 4 главе, в сущности является вступлением к тому главному событию, которое произойдет после. Это драматическое действие, а именно раскрытие книги, запечатанной семью печатями, описано в 5 главе. Книга представляется Иоанну в виде обычного в древности пергаментного свитка, исписанного с обеих сторон и состоящего из семи частей. Он запечатан семью печатями, и по снятии каждой из них развертывается все дальше и дальше, открывая свое содержание в виде последовательных событий. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждение пятой главы книги «Откровения», разговор о которой мы начали в нашей прошлой лекции. Вторая и третья главы книги «Откровения» посвящены Божьей Церкви, именуемой телом Христа. Христос возлюбил Церковь и отдал за нее самого Себя. Церковь представляет собой сообщество верующих, которое Бог Отец дал Иисусу Христу. Поэтому во второй и третьей главах нам рассказывалось о церкви как о драгоценном владении нашего Господа. В этих двух главах мы с вами увидели всю историю Божьей Церкви на этой земле, которая представлена нам в виде посланий Господа Иисуса к семи церквям Малой Азии. И после того, как мы увидели всю историю Божьей Церкви, мы вполне могли бы задаться вопросом: а что произойдет с церковью дальше? Начиная с 4 главы, мы имеем дело с третьей частью этого чудесного произведения. Апостол Иоанн сам представляет нам все то, что будет после событий века церкви и еще только предстоит в будущем. В 4 и 5 главах мы встречаем церковь, то есть сообщество верующих, на небесах вместе со Христом. Господь Иисус сказал Своим ученикам, как мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна: «Я иду приготовить место вам, чтобы и вы были, где Я». И здесь мы видим, как слова Господа воплощаются в действительности. Пятая глава продолжает описание всего того, что происходит на небесах после ухода Церкви из этого мира. Я думаю, что нам стоит потратить время на то, чтобы познакомиться с тем местом, где нам предстоит однажды оказаться. Например, вы же не станете покупать какую-то собственность, первоначально не удостоверившись, что она соответствует вашим расчетам и ожиданиям. Один мой родственник допустил как раз-таки подобную ошибку. Он купил участок земли, который, по уверениям продавцов, был изумительным участком для строительства дома и отдыха на природе. К сожалению, ему не хватило мудрости поехать и убедиться в справедливости этих слов самостоятельно. После того, как сделка была совершена, и мой родственник прибыл на место, чтобы вступить в право владения, он был шокирован. Сейчас он шутит, говоря, что на его участке водятся потрясающие представители водной фауны. Оказалось, что вся его собственность покрыта водой и представляет собой типичное субтропическое болото. И все потому, что он совершил покупку, не увидев предмет покупки собственными глазами. Так что я могу дать совет всем своим слушателям. Всегда старайтесь узнать как можно больше о том, что вы собираетесь приобретать в собственность. В точности то же самое справедливо и в случае, если вы отправляетесь куда-то на длительное время. Вполне естественно было бы постараться узнать кое-что о месте своего будущего проживания. Именно по этой причине эти главы книги Откровения должны представлять для нас особый интерес, потому что они рассказывают нам о месте нашего грядущего пребывания. Пятая глава рисует нам небесную сцену, подготавливая все к событиям великой скорби. Поскольку церковь находится на небесах вместе с Иисусом, ей определенно не придется проходить через великую скорбь на этой земле. Престол является центром четвертой главы. Лев и Агнец, которые олицетворяют Христа, являются центральными персонажами пятой главы. Христос – это Агнец, сидящий на престоле. Он – властитель и спаситель. Он руководит всеми событиями, которые предстают нам в данной книге, так что давайте не будем упускать его из виду. Ну а теперь приступим к тексту этой главы и прочтем первые два стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». «И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? Кто обладает правом и полномочиями в этой вселенной? Кто может управлять ею? Кто может утвердить в этом мире справедливость и праведность? Может быть, на это способны какие-то политические силы, правительства?» Или какие-то организации? Я надеюсь, что вы не питаете иллюзий относительно того, что какой-то человек, пусть даже самый выдающийся, может решить проблемы этого мира. Слово Божье ясно утверждает, что ни один человек на это не способен. Прочтем 3 и 4 стихи. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Мы видим, что дух апостола Иоанна сильно смущен происходящим. Книга Откровения написана в слезах. Этот человек проявляет свои эмоции, движимые стремлением найти ответ на вопрос. Неужели мир будет продолжать жить в грехе и скорбях? А также, есть ли будущее у этой земли? Неужели нет ни одного способного управлять землей? Иоанн был удручен данной перспективой. Но послушайте, что говорит апостол Павел в 22 и 23 стихах 8 главы послания к римлянам. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Ни один человек из рода Адама не обладает правом раскрыть эту небесную книгу и получить власть на земле. Были многие, кто пытались это сделать. Адам потерял власть вследствие греха. Моисей дал закон, но сам оказался нарушителем закона. Давид и его род не справились с данной задачей. Никто из потомков Давида не показал себя достойным. Ни Адам, ни его дети не смогли этого сделать. Сатана пытался, но и он не был способен на это. Так кто же сможет это сделать? Правитель этого мира должен быть одновременно его искупителем. Верховный властитель должен быть одновременно спасителем. Вот почему Иисус Христос является единственным, кто годится на данную роль. Лично я считаю, что на сегодняшний день теория эволюции, отрицающая существование Бога и его участие в историческом развитии этого мира, является наиболее пессимистичной мировоззренческой теорией. Действительно, Каковы надежды на будущее, если потребовались миллионы лет на то, чтобы дойти до сегодняшнего состояния? Есть ли кто-то, кто был бы способен разрешить существующие проблемы? Поэтому поистине смешно и неразумно выглядят слова политиков, утверждающих, что они непременно добьются всеобщего мира и процветания. А еще печальнее слышать, как церковь берет на себя смелость давать обещание разрешить проблемы этого мира или обратить весь этот мир к Богу. Друзья мои, позвольте мне сказать вам, что вы не найдете в мире никого, кто бы мог открыть эту небесную книгу и взять бразды правления в этом мире в свои руки. И осознание этого факта заставляет Иоанна рыдать. Далее прочтем 5 стих. «И один из старцев сказал мне: „Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее“». Очевидно, что любой из этих старцев мог ответить на данный вопрос, ибо эти старцы обладают духовным знанием. Я думаю, что это лишь еще раз свидетельствует о том, что все эти старцы олицетворяют Церковь Божью. Помните, как Господь Иисус сказал своим людям, как мы читаем в 15 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Господь Иисус Христос – это единственный, кто обладает правом на эту землю и может владеть ей. Он не только искупил нас с вами, но Он также искупил эту землю. В этом отрывке мы читаем о Нем и обо всех Его служениях, которые относятся к этой земле. Слова «лев от колена Иудина», конечно же, отождествляют Господа с народом Израиля и коленом Иуды. Умирая, старый Иаков призвал к себе 12 сыновей и произнес пророчество относительно каждого из них. Вот какие слова он сказал в адрес своего сына Иуды и его потомков. Мы находим эти строки в 9 и 10 стихах 49 главы книги «Бытие». «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Господь Иисус является львом из колена Иуды, а также Он корень Давидов. Во 2 книге Царств, в 7 главе, где приводится завет Бога с Давидом, мы читаем о его обещании произвести через род Давида того, кто будет править не только над детьми израильского народа, но и над всем миром. Господь Иисус Христос обладает правом владычества, ибо Он является исполнением многих пророчеств, данных в Ветхом Завете в отношении будущего этого мира. Все эти пророчества будут исполнены во время Его 2-го пришествия на землю для основания Царства. Прочтем 6 стих, где Иоанн продолжает описывать свое видение. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, который суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю». Образ Агнца или Ягненка подразумевает кротость и готовность к жертве. Христос был поведен на смерть, как Агнец на заклание, и не открывал уст своих, как пишет пророк Исаия в 7 стихе 53 главы. Он был Божьим Агнцем, который взял на себя грех мира, как апостол Иоанн пишет в 29 стихе 1 главы своего Евангелия. Обратите внимание, что Агнец уже не восседает одесную Отца, но стоит посреди престола. Он поднялся со своего места и начал действовать. Он берет в свои руки бразды правления. ибо ему предстоит прийти на землю после того, когда на нее обрушится суд великой скорби. Но все-таки он находится посреди престола, что указывает на тот факт, что Христос будет действовать как праведный судья. И неистовый ураган всех этих событий уже готов сотрясти нашу планету. Семь рогов этого агнца обозначают и символизируют полноту власти. В Ветхом Завете именно этот образ используется как символ власти, в чем мы можем убедиться, читая 7 и 8 главы книги Даниила. Этот агнец обладает 7 рогами, ибо он всемогущ. 7 очей этого агнца говорят о полноте его знания. Христос является всемогущим и всеведущим Богом. Он действует в полноте Духа, который является Духом мудрости и знания. Любопытно, что в видении Иоанна Господь Иисус Христос является одновременно и львом, и агнцем. Образ льва относится к его второму пришествию, а образ агнца говорит о его первом пришествии. Лев символизирует могущество Господа, а агнец символизирует его кротость. Как лев он является властителем, а как агнец он является спасителем. Как лев он является судьей, а как агнец он понес на себе суд. Лев олицетворяет правление Бога, а агнец символизирует благодать Бога. Далее прочтем 7 и 8 стихи. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых». Господь Иисус подходит и берет из руки Отца эту книгу. Здесь очень важным элементом является то, что Господь начинает действовать. Это означает, что вся власть и сила передаются Ему, и Он начинает воплощать в жизнь то, что Он должен сделать как властитель мира. Однако Он движется к Своему престолу через период скорби. Иными словами, перед тем, как он воссядет на свой престол в праведности, он должен в праведности совершить суд над этим миром. А это значит, что он уже более не является ходатаем церкви, поскольку церковь уже пребывает с ним. Он начинает действовать как судья. Обратите внимание на поклонение Агнцу, в котором участвуют 4 животных и 24 старца. «Когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых». Музыкальные инструменты в руках всех этих существ символизируют прославление. Не нужно думать, что все эти старцы все время играют на гуслях. Это лишь символ прославления Бога. Что касается меня, то я с большой радостью отмечаю для себя, что на небесах мне не придется все время играть на гуслях. Данная перспектива никогда не казалась мне заманчивой. Если вам захочется, на небесах вам непременно дадут музыкальный инструмент. Однако я рад, что это не является обязательным занятием для всех. 24 старца выступают в роли священников. Именно поэтому в их руках находятся чаши с фимиамом, символизирующим молитвы святых. Очевидно, что все эти старцы олицетворяют тело Христа, именуемое Церковью, которая является священством всех верующих. Только Церковь является священством верующих на небесах. Кто-то обратил внимание на одну интересную подробность. Образ старцев на небесах является замечательным ответом на молитву Христа, которую мы находим в 17 главе Евангелия от Иоанна. Наш Господь молился, чтобы Его люди познали Его, чтобы они были с Ним и чтобы они увидели Его славу. И все это мы видим в той небесной сцене, которую представляет нам здесь апостол Иоанн. Далее прочтем 9 и 10 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». На небесах происходит постоянное песнопение, которое олицетворяет непрекращающееся прославление Отца. В этом пении участвуют как животные, так и старцы. То есть в этом прославлении к Божьей Церкви присоединяется все ангельское воинство. Это прославление обращено к Агнцу, держащему книгу. Здесь он получает славу как Искупитель во все века и времена. Про себя я знаю, что на небесах я наконец-таки смогу запеть. Я никогда не умел петь, но я буду участвовать в этом хоре, возносящем хвалу Иисусу. Новая песнь — это песня искупления. Старая песнь — это песня сотворения. В книге Иова мы читаем о том, что сыны Бога пели песнь прославления Бога. Но они пели о том, что Бог является Творцом. Тогда они не имели представления о Божьей любви. Но сегодня мы можем петь о нашем Спасителе, который любит нас и который отдал за нас самого себя и кровью Своею искупил нас Богу. Они поют о Его пролитой крови на небесах. В этом мире многие церковные организации стараются избежать упоминания о крови Христа. По крайней мере, в церковных гимнах особенно часто можно заметить стремление не затрагивать данную тему. Однако на небесах кровь Спасителя является главным сюжетом. Далее прочтем стихи с 11 по 14. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Когда Иоанн говорит о тьмах тем и тысячах тысяч созданий на небесах, я думаю, что он имеет в виду то, что их число является бесчетным. Никто не мог исчислить их. Все сотворенные Богом разумные существа прославляют Его имя. Каждое сотворенное Богом живое существо, как в небе, так и на земле, присоединяется к этому всеобщему поклонению. Очевидно, что животные на этой земле и морские создания участвуют в этом словословии, и вся церковь склоняется перед Иисусом в молчаливом благоговении. Друзья мои, я не знаю, почему кто-то хочет попасть на небеса, если при этом он не желает участвовать в прославлении и восхвалении Бога на этой земле. Если бы я мог, я бы уже сейчас спел эту хвалебную песнь. Ибо сейчас, подходя к завершению этой замечательной небесной сцены, мы видим, что вся слава, честь и поклонение достаются Господу Иисусу Христу. И если вы еще не приобрели привычку поклоняться Ему, почему бы вам не начать делать это сейчас? Этим я закончу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора Маги в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора Маги звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: На этой неделе я молился с одной женщиной, скорбящей мать о своем сыне. Эта мать – жизнь, которую просто растаптывает сатана. Через ее сына, алкоголика, наркомана, может быть, блудника. Это не так важно. И эта мать верующая. И она молится уже не первый год. И она говорит: «Господи, если будет угодно Твоей воле, спаси моего сына». Послушайте внимательно. «Если будет угодно Тебе, Господи». Это ложь. Послушайте внимательно, это ложь. Иисус Христос уже спас всех. Написано: «Всякий, приходящий ко мне». Всякий. Надо задуматься, как поменять свою молитву. Враг, он лжец. Он есть, написано, отец лжи. И его последним оружием остается, когда ты уже уверовал, когда ты хочешь достигать Божьих вершин, глубин, широт. Это солгать тебе. Это увести, обвести тебя вокруг пальца, заставить тебя верить не в Библию, а в какое-то вымышленное слово.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Откровение». В прошлый раз мы закончили знакомство с пятой главой этой книги, и сегодня мы поговорим о тех событиях, которые описаны в следующей, шестой главе. Начало «Откровения будущего» открывается видением небесного престола, пред которым совершается служение, прославление. Об этом говорится в четвертой главе. Пятая глава посвящена видению свитка, запечатанного семью печатями. Раскрыть эту книгу, снять ее печати, может только тот, кто достоин. И таких, по свидетельству Иоанна, не нашлось ни на небе, ни на земле. Только Агнец Божий, Иисус Христос, способен открыть эту книгу. Драматическим событиям, которыми сопровождается снятие каждой из шести печатей, и посвящена шестая глава. Заканчивая изучение четвертой и пятой глав, интересно привести замечание Джона Волворда, одного из исследователей книги «Откровение». Он пишет, что видения, записанные в этих главах, цитирую, свидетельствуют о том, что небо, как духовная сфера, это реальность, а не плод воображения. Кроме того, здесь раскрывается неописуемая слава и бесконечное величие Бога, пребывающего в небесной сфере. Эти картины, считает автор, должны подготовить христиан к той славе и к тем чудесам мира иного, которые они однажды увидят своими глазами. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая наше изучение самой последней книги Священного Писания, книги «Откровения», мы подошли к шестой главе этого произведения. Эту главу можно сравнить с громадным водоразделом, который отделяет все то, что происходило на страницах этого произведения раньше, от того, что будет следовать далее. Третья и последняя часть книги «Откровения» началась с четвертой главы, в которой нашему взору предстает сцена на небесах. Апостол Иоанн был восхищен на небеса, о чем он рассказывает нам в этих главах. Любопытно, что в этой небесной сцене мы ничего не видим и не слышим о церкви. Даже и само название «Церковь» уже более не фигурирует в книге «Откровения». Дело в том, что церковь – это было название, данное народу Божьему здесь, на этой земле. А на небесах нашему взору предстают 24 старца. Эти старцы являются представителями церкви, которая к этому моменту уже находится на небесах вместе со Христом. Именно по этой причине с этого момента в книге Откровения церковь на земле уже более не упоминается. Исключение составляет одно приглашение, которое исходит от церкви и которое встречается в самом конце этого произведения. Однако данное приглашение имеет отношение к нашему времени, а не к описанию картины небес. В сущности, читая это произведение, мы с вами видим весьма упорядоченную и очень логичную картину. Поэтому нам необходимо воспользоваться правилом толкования пророчеств, которое предлагает нам апостол Петр в 20 стихе 1 главы своего второго послания. Петр пишет: «Знаем прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Иными словами, Петр говорит, что пророчество нельзя толковать изолированно и обособленно. Каждое пророчество должно рассматриваться как часть единой картины, в которой каждая отдельная составляющая обязана соответствовать всему остальному. Наверняка к тому времени, как мы добрались до шестой главы этого произведения, многие наши слушатели уже забыли, что в начале книги Откровения сам апостол Иоанн продемонстрировал нам весьма четкое разделение этого произведения на части. В первой главе, в 19 стихе, апостол приводит для нас те наставления, которые дал ему сам Христос. Следуя указаниям Господа, апостол Иоанн должен был в первую очередь описать все то, что он увидел. Иоанн должен был передать своим читателям славное видение прославленного Христа как великого первосвященника, стоящего среди своих светильников и поддерживающего в них огонь. Также Иоанн должен написать то, что есть, то есть всю земную историю Церкви, начиная от дня Пятидесятницы и заканчивая днем пришествия Христа. Эту историю представляют для нас семь церквей Малой Азии. И, наконец, последнее, что было необходимо описать Иоанну, это все то, что будет после сего. Поэтому, прежде чем мы приступим к тексту самой шестой главы, позвольте мне сразу же ясно сформулировать одну очень важную истину. Начиная с четвертой главы и далее, речь идет только о будущем. А если все это находится в будущем даже для нас, живущих в период Церкви, мы не вправе переносить все эти печати, трубы, чаши и прочие детали этих глав на наши дни. Я искренне верю, что сегодня мы становимся свидетелями медленной подготовки к наступлению этих событий. Однако я не думаю, что мы можем наблюдать какие-то из описываемых здесь событий в наши дни. И тем не менее, в различных книгах мы нередко встречаем попытки объяснить содержание этих глав именно таким образом. Это, конечно же, привлекает слушателей и помогает подобным авторам продавать свои произведения. Однако это, вне всякого сомнения, не соответствует замыслу, который вкладывал в данные главы сам апостол Иоанн. Поэтому я хотел бы сформулировать принцип, который мы будем использовать далее, в качестве базовой аксиомы. В дальнейшем мы будем считать, что шестая и последующие главы имеют отношение только к будущему. И ничто, ни одно из этих событий пока что еще не осуществилось. Та часть книги Откровения, которая повествует нам о семи церквях, должна быть сопоставлена с земной историей. Однако нам не удастся отождествить все то, что следует в книге Откровения после семи церквей, с какими-то уже произошедшими историческими событиями. Разница между двумя наиболее популярными школами толкования пророчеств, футуристической и исторической, становится поистине кричащей, когда мы доходим до этой части книги Откровения. Историческая теория стоит на позициях, что все то, что предстает нам здесь, уже является историей и может быть сопоставлено с историческими фактами. Тем не менее, следует заметить, что даже многие сторонники исторической точки зрения признают, что, начиная с какого-то места книги Откровения, ее содержание относится к будущему. Иными словами, они не могут втиснуть все эти сведения в известную нам историю. А в результате сегодня мы можем встретить не менее полусотни различных вариантов толкования Откровения, которые были порождены историческим подходом. Друзья мои, не нужно быть академиком, чтобы понять, что из 50 объяснений по меньшей мере 49 обязательно должны быть ошибочными. Но лично я считаю, что и последний, 50-й вариант толкования также может являться неверным. Я учился в семинарии, которая как раз придерживалась подобной позиции. Мои преподаватели пытались сопоставить все то, что сообщается в книге Откровения, с уже известной нам историей. Кроме того, они придерживались позиции амиллениализма, то есть считали, что тысячелетнего царства Христа попросту не будет. Порой их объяснения становились совершенно нелепыми, а подчас даже комичными. Например, когда мои профессора доходили до места в Писании, где утверждается, что сатана был брошен в бездну, они начинали утверждать, что данное событие уже произошло. Однажды я задал профессору такой вопрос. Как же в таком случае объяснить ту сатанинскую деятельность, которая происходит сегодня в мире? А он ответил: «Сатана находится в узах, но, по всей видимости, сковывающие его цепи оставляют ему достаточную свободу». То есть, по мнению профессора, положение сатаны походило на положение коровы, которую отводят на луг и привязывают к чему-то, давая ей пастись в ограниченной свободе. Таким было мнение профессора. На это я не мог не заметить, что в таком случае цепи, сковывающие сатану, практически не ограничивают его, потому что он способен без видимого ограничения весьма активно действовать по всему миру. Иными словами, когда вы начинаете анализировать результаты исторического подхода к толкованию книги Откровения, данные объяснения действительно превращаются в совершеннейшую нелепицу. Позвольте мне заметить, что сам Иоанн ясно говорит о том, что здесь мы переходим к обсуждению того, что будет происходить в будущем. А потому все то, что сообщает нам данная книга с 6 по 20 главы, все еще остается для нас в будущем. Здесь мы имеем дело с хронологическим порядком. И, на мой взгляд, все это выглядит весьма логично. Итак, описание земной истории церкви было завершено в 3 главе. Начиная с 4 главы, Иоанн показывает нам все то, что будет после сего. Читая 4 и 5 главы, мы оказываемся на небесах вместе с Иоанном. Первое, что предстает нашему взору, это Божий престол, на котором находится Господь Иисус. Здесь Он предстает нам как лев из колена Иуды, который восседает одесную Бога, ожидая того момента, когда его враги станут подножием его ног. Но вместе с тем он является агнцем. И мы видели, какое особое внимание уделяется его первому пришествию. Он является агнцем благодаря тому, что он был искупителем. И как искупитель и агнец, он единственный способен взять книгу с семью печатями, которая демонстрирует нам судьбу нашей земли. Знаете ли вы, что Господь Иисус является единственным, кто вправе судить эту землю? Он имеет право вершить суд не только вследствие своего положения, положения Бога, явившегося во плоти, но также и благодаря тому, что Он сделал. Он сотворил эту землю, и это наделяет Его множеством прав. В 4 главе мы видим, как Он получает поклонение как Творец. Но кроме того, Он искупил эту землю. И в 5 главе мы читаем, как Он получает поклонение как Искупитель. А поскольку Он является и Творцом, и искупителем, он является единственным, кто достоин судить эту землю. Он единственный, кто способен править на этой земле. Уже одна эта мысль должна насторожить тех земных судей, которые берут на себя смелость выносить осуждение кому-либо. Какое право они имеют вершить правосудие? Позвольте мне сказать вам, что только Господь Иисус достоин занять место судьи. А до тех пор, пока эти люди не поднимутся до Его стандартов, сами по себе они не обладают ни возможностями, ни способностями, чтобы судить кого бы то ни было. Любой земной судья, который не смотрит на Бога, не заслуживает права занимать судейское место и вершить правосудие. А вся та несправедливость, которая наполняет сегодня нашу землю, провоцируется как раз-таки теми самыми людьми, что берут на себя смелость вершить суд над другими. Единственный, по-настоящему достойный называться судьей, это Иисус Христос. И именно этой картиной завершается 5 глава книги Откровения. И теперь мы переходим к сюжету шестой главы, в которой место действия опять переносится на нашу землю. И вполне естественным образом возникает вопрос о том, что именно происходит на этой земле после ухода церкви. Начинается великая скорбь. И именно она является главной темой, обсуждаемой в главах 6 по 18. Темой 6 и 7 глав является снятие семи печатей, которые как бы распахивают дверь, чтобы дать дорогу для великой скорби. Одну за другой Господь Иисус снимает печати с этой книги, и четыре всадника отправляются в свой путь. Кроме того, мы с вами увидим множество мучеников, встретивших свою смерть, а также наступление Дня Гнева. Все изложение данных событий является весьма последовательным и упорядоченным. Снятие седьмой печати знаменуется звуком семи труб. Звучание этих семи труб открывает новую страницу повествования, которая представляет нам семь весьма поразительных персонажей. Выходящий из моря зверь подводит нас к семи чашам гнева, а последняя чаша гнева являет нам суд над Вавилоном, за которым следует окончание периода великой скорби. И в конце всех этих событий Христос приходит на землю. Интересно отметить, что именно на Вавилон обрушивается самый первый и самый последний Божий суд. Вавилон, знаменитый строительством Вавилонской башни, олицетворяет первое организованное выступление людей против Бога. Но также Вавилон олицетворяет последнее восстание людей против Бога как в религиозной сфере, так и в сфере политики. И судом над Вавилоном заканчивается этот непродолжительный период пребывания человека на этой планете. Все это предстает нашему взору в увиденной нами Божьей книге с семью печатями. И самое главное – это чтобы перед нами всегда находился тот, кто достоин открыть данную книгу. Сейчас Он управляет всеми событиями, и Он направляет их. Как нам было сказано в самом начале, данное произведение является откровением Иисуса Христа. Начиная с 6 главы, Он уже более не ходит посреди Своих светильников, потому что эти светильники уже были взяты из этого мира. Более того, Он уже не является первосвященником, совершающим свое служение ходатайства. Теперь Он является исполнителем воли Бога на этой земле, снимая печати с этой книги, что становится началом великой скорби. Начало событий великой скорби инициируется на небесах. Иисус Христос руководит всем происходящим. Именно по этой причине в 9 стихе 2 псалма сказано, что Он поразит нечестивых жезлом железным. Многие люди скажут, что им не нравится подобная перспектива. Но разве вы можете предложить Богу более правильный способ подавления того противления Ему, которое существует в нашем мире? Если вы найдете такой способ, сообщите его Господу Иисусу. Как еще Ему удастся покарать нечестие? Представьте себе, что Он пришел бы так же, как Он пришел 2000 лет назад. Неужели вы думаете, что правители этого мира были бы готовы уступить Ему власть? Политикам вовсе не нужен Иисус, восседающий на престоле. Вместо этого они сами борются за право занять данный престол. Вот почему Господь придет к власти, поражая их жезлом железным, как предрекает нам второй псалом. И начиная с этого места книги Откровения, мы становимся свидетелями того, как его железный жезл суда обрушивается на землю. Однако церковь будет избавлена от этого периода суда. Но причина кроется вовсе не в том, что все люди в церкви являются такими замечательными и безупречными. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Они являются грешниками, однако они были спасены посредством благодати Бога. Только тем, кто отвергнет благодать Бога, только им предстоит вступить в период великой скорби. В этом и состоит причина, по которой Бог решил использовать средства радиовещания для того, чтобы доставить свое слово до самых отдаленных уголков земли. Он хочет дать всем живущим на земле возможность услышать Евангелие и принять решение, которое и будет определять, предстоит ли им пройти через период великой скорби. События 4 и 5 глав книги Откровения являлись ничем иным, как подготовкой к тому, что должно было последовать далее, то есть к суду над землей. В 4 главе мы увидели престол и триединого Бога. В 5 главе мы увидели небесную книгу и Господа Иисуса Христа. Говоря о событиях великой скорби, нельзя не обратить внимание на несколько факторов, которые оказываются в самом центре внимания, увеличивая силу и масштабы событий этого периода. Во-первых, Святой Дух уже больше не будет ограничивать силы зла. Означает ли это, что Он оставит наш мир? Конечно же нет. Святой Дух не покинет этот мир. Святой Дух находился в этом мире и до дня Пятидесятницы. Просто в день Пятидесятницы он начал новое служение, которое состояло в крещении верующих в тело Христа. Теперь его служение состоит в том, что Дух обитает в своих людях, наполняет их, а также руководит ими и направляет их в этом мире. А затем наступит день, когда Он заберет их из этого мира. Однако это не означает, что Он сам уйдет из мира. Он будет оставаться здесь. Однако Он более не будет ограничивать силы зла. А это значит, что в течение этого периода человек получит возможность полностью проявить свою нечестивую сущность, точно так же, как и сатана. Именно по этой причине я не хотел бы оказаться на земле в тот момент. Второй особенностью этого периода будет то, что истинная церковь, как истинный свет и истинная соль этого мира, покинет землю. Хотя сегодня церковь оказывает не очень сильное влияние на этот мир, тем не менее, она имеет возможность как-то влиять на происходящее. Но когда она уйдет из этого мира, здесь уже не останется никакой сдерживающей силы. Кроме того, сатана знает, что его время ограничено, и он постарается в полной мере использовать предоставленные ему возможности. Он постарается использовать все это время для максимального воплощения своих идей и целей, и Бог даст сатане для этого полную свободу. Также и нечестивые люди получат полную свободу для того, чтобы творить свои низкие дела. Иными словами, в течение этого непродолжительного времени Антихрист получит возможность в полной мере управлять всей землей. Однако, в конце концов, состоится Божий суд. Мы видим это здесь, в 17 стихе 4 главы, который звучит так. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Я не думаю, что наступление великой скорби будет внезапным или подобным налетающему урагану. Снятие всех этих семи печатей будет постепенным и хронологическим. Печати будут сниматься одна за другой, и книга Откровения повествует нам обо всем этом весьма последовательно, в чем мы с вами убедимся в наших следующих лекциях. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Есть такая замечательная молитва, которая помогает нам выйти также из уныния. «Господи, дай мне разум и душевный покой принять все, что я не в силах изменить. Дай мне мудрости и силы изменить то, что могу». А чаще всего это начинается с меня. «И дай мне мудрость отличать одно от другого».
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте прочтем письмо из города Саратова. Одна из наших слушательниц задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Вот что она пишет. «Родилась я далеко на Кавказе, высоко в горах. Жили, не тужили. Не пьянствовали, трудились. Так нас учили. И не думали, что придется покинуть родные места, покинуть могилы родителей. У нас не было церкви, нет крестов, нет икон. Нам говорили, что Бог, Он в нас, вокруг нас и всегда с нами. Нам было не до Него. А вот теперь, когда есть время подумать, разобраться в себе, то выяснилось, что ничего не знаем о том, кто мы, как оказались среди мусульман далеко от православных, но со своей верой, со своими законами, порядками. У нас уважали стариков, здороваясь, снимали шапки, уступали место, не курили около стариков, красиво провожали в последний путь, и главное, совершенно бесплатно. И венчали, и отмечали Пасху, Троицу и все остальные праздники, и называли нашу веру «молоканской». По своей глупости мы так и не узнали, почему этих людей называли «молоканами». Среди них были и баптисты. Как они попали сюда и когда, так далеко от России? Почему в каждой деревне разная речь, произношение? Нет церквей, нет пышных нарядов, все равны, все уважают друг друга. Очень жаль, что все кончилось, и уже не возродить то, что длилось целое столетие. И очень хотелось бы узнать, что это за народ, когда и за что их переселили на Кавказ. Есть ли в церковных книгах записи, отвечающие на эти вопросы?» Вот такое письмо. В энциклопедическом словаре «История Отечества» о молоканах говорится как об одном из течений в христианстве. Возникло оно в России в конце 17-го, а окончательно оформилось во второй половине 18 века, отмежевавшись от так называемых «духоборов», еще одного течения духовных христиан. Хотя основателем молокан считается крестьянин Тамбовской губернии Семен Уклеин, корни этого течения сами молокане прослеживают уже с первых времен существования христианства на Руси, когда периодически появлялись люди, которые не были согласны с официальной церковью, призывая вернуться к евангельским началам. Название свое «духовные христиане» или «молокане» объясняют ссылкой на первое послание Петра. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». В данном тексте под словесным молоком подразумевается Слово Божье, и такая отличительная особенность, как любовь к Священному Писанию, действительно является одной из характеристик этого течения. Что касается первой части названия «духовные христиане», молокане связывают его, с одной стороны, со стремлением найти духовный, сокровенный, часто иносказательный смысл в Писании, а с другой стороны, с жизнью не по плоти, но по духу. Представители этого учения часто приводят слова Христа о том, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Желание быть истинными поклонниками и отражает название «духовные христиане». Каким образом молокане оказались в Закавказье? Поскольку они представляли своего рода протестантское течение в России XVIII века, молокане подвергались гонению еще в царские времена. Так известен указ императрицы Екатерины II, согласно которому было велено отдать их для увещевания духовенству, а если не обратятся к церкви, предать их суду. Во время правления Николая I духоборы, молокане и другие инакомыслящие массово выселялись в Закавказье и Восточную Сибирь. В 20 веке рассеянию молокан, живших в средней полосе России, способствовали репрессии 30-х годов. Известные своим трудолюбием и умением вести хозяйство, молокане быстро приспосабливались к суровым условиям жизни. Со временем их общинные хозяйства становились настолько успешными, что привлекали внимание соседей, с которыми они всегда жили мирно. До сих пор на Кавказе сохранились деревни, в которых живут потомки этого процветавшего в начале 20 века направления в христианстве. Очевидно, автор письма, которое пришло к нам в редакцию, и принадлежит к их числу. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Откровение», и в прошлой передаче давайте вспомним, что мы начали разговор о 6 главе этого произведения. Эта глава как бы проводит четкую черту, отделяющую все то, что было в этой книге раньше, от того, что следует далее. Но прежде чем мы приступим к тексту самой шестой главы, необходимо сразу же ясно и четко сформулировать одну очень важную истину. Начиная с четвертой главы этой книги, речь идет только о будущем. А если все это находится в будущем, даже для нас, живущих в период церкви, мы не можем переносить все эти печати, трубы, чаши и прочие детали данных глав на наши дни. Я искренне верю, что сегодня мы становимся свидетелями медленной подготовки к наступлению всех этих событий. Однако я не думаю, что сегодня мы можем наблюдать какие-то из них. Нередко мы встречаем попытки объяснить содержание этих глав с точки зрения сегодняшнего дня. Это, конечно же, привлекает слушателей и добавляет авторам подобных теорий популярности. Однако это, вне всякого сомнения, не соответствует замыслу, который вкладывал в данные главы сам апостол Иоанн. Та часть книги Откровения, которая повествует о семи церквях, может быть сопоставлена с земной историей. Однако нам не удастся отождествить с какими-то произошедшими историческими событиями все то, что следует в книге Откровения после семи церквей. Поэтому далее мы с вами должны принять для себя как постулат, что все описываемое в книге Откровения после шестой главы имеет отношение только к будущему, и ни одно из этих событий пока что еще не осуществилось. Описание земной истории церкви было завершено в третьей главе. Начиная с четвертой главы, Иоанн показывает нам все то, что будет после сего. Читая четвертую и пятую главы, мы оказываемся на небесах вместе с Ним. Первое, что предстает нашему взору, это Божий престол, на котором восседает Господь Иисус. События шестой главы продолжают то, что было начато в пятой главе. Там мы увидели свиток, скрепленный семью печатями. Есть версии, что данный свиток является новым Божьим заветом. Другая точка зрения на этот счет гласит, что это книга суда. Кто-то из богословов думает, что в свитке представлена вся судьба этого мира. Есть также мнение, что Иоанн описывает документ, являющийся правом собственности на всю эту вселенную. Однако самое главное состоит в том, что раскрыть этот свиток достоин только Господь Иисус Христос. И снятие этих семи печатей представляется нам в шестой главе. Господь Иисус берет этот свиток и вскрывает первую печать. Прочтем 1 и 2 стихи, где Иоанн пишет: «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он победоносный, и чтобы победить». Господь Иисус берет из руки Отца эту книгу, начиная одну за другой вскрывать печати. Здесь очень важным элементом является то, что Господь начинает действовать. Это означает, что вся власть и сила передается Ему, и Он начинает воплощать в жизнь то, что Он должен сделать как властитель мира. Он полностью владеет и управляет всем. И каждое создание на небесах действует и двигается по Его команде. Именно так отправляются в путь четыре всадника, как мы увидим далее. Господь вскрывает первую печать, повелевая всаднику на белом коне двинуться в путь. Попытки определить символизм, который скрывается за этим образом всадника, породил множество различных мнений. часто встречающееся у различных комментаторов толкование, состоит в том, что этот всадник олицетворяет собой Христа. Для подтверждения своей позиции эти авторы используют 44-й псалом, а также 9-ю главу книги Откровения, где Христос предстает нам как всадник на белом коне. Однако большинство толкователей, стоящих на позициях премиллениализма, утверждают, что белый конь и его всадник – это образ Антихриста. Такой позиции придерживаются многие наиболее авторитетные богословы. Я также принимаю эту позицию. Для Господа Иисуса, который открывает все эти печати, было бы несколько затруднительно сразу же бросить это занятие, взобраться на коня и двинуться в путь. Сегодня мир движется к появлению мирового диктатора. В наши дни этот факт становится очевидным все в большей и большей степени. Во всех странах мира существуют многочисленные проблемы. Беззаконие и преступность лишь разрастаются и укрепляются. А власти чаще всего не способны проявить ту силу и авторитет, которые смогли бы решить данные проблемы. И неудивительно, что все это подготавливает путь для появления того, кому суждено прийти и взять власть над миром. Антихрист появится вовсе не как олицетворение зла. Мы знаем, что ангелы сатаны – это ангелы света, а потому вполне естественно, что их вождь будет выглядеть как правитель света. Во всяком случае, совершенно очевидно, что у сатаны не будет рогов и раздвоенных копыт. Скорее, это будет наиболее привлекательная личность, которую когда-либо видел этот мир. И люди примут его. Мир будет приветствовать Антихриста, потому что он придет во имя себя. Но когда он возьмет власть в свои руки, это, несомненно, будет самым трагическим событием в истории нашего мира. Надо сказать, что прогнозы о появлении мирового диктатора звучат не только среди консервативных христианских проповедников. Например, из уст одного видного политического деятеля, которого никак нельзя обвинить в приверженности религиозной конъюнктуре, я услышал следующие слова. Современная технология навязывает человечеству все более мощные и смертоносные виды оружия. Одновременно с этим она делает наш мир все более и более взаимосвязанным в экономическом плане. И это порождает в обществе такое состояние хаоса, что мы уже созрели для того, чтобы обожествить любого нового вождя, которому удастся убедительно и обоснованно пообещать нашему обществу единство и мир. Политическое единство и мир – именно такими будут обещания, с которыми появится Антихрист. Я уверен, что если бы сейчас появился кто-то, который предложит миру все это с должной убедительностью, мир не стал бы спрашивать, откуда появился этот человек, с небес или из преисподней. Я не думаю, что людей стали бы интересовать подобные мелочи, потому что люди хотят мира и спокойствия любой ценой. И мы тратим многие миллиарды на попытки добиться этого. Когда Антихрист придет к власти, он придет со словами о мире. Поэтому в то время человечество будет считать, что оно вступает в период тысячелетнего царства, хотя на самом деле оно будет стоять на пороге великой скорби. Великая скорбь придет как кроткий агнец, но затем она внезапно превратится в разъяренного тигра. Все слова Антихриста и его обещания мира будут величайшим обманом, на поводу которого пойдет наш такой наивный мир. А усугублять действие обмана Антихриста будет его облик, как всадника на белом коне, подобного ангелу света. Так что едва ли следует отождествлять этого первого всадника с личностью Христа. Более того, В это самое время Христос в образе Агнца, а также Льва из колена Иуды, будет находиться на небесном престоле, управляя всеми происходящими событиями с небес. Собственно, именно Он отдает приказы всем этим всадникам. В 19 главе книги Откровения мы также увидим всадника на белом коне. Однако там совершенно однозначно и недвусмысленно указывается, что речь идет о самом Господе. А в 6 главе у нас нет однозначной уверенности в отношении личности этого всадника, который, несомненно, напоминает Христа. И это еще раз указывает на тот факт, что здесь мы имеем дело вовсе не с Христом, а лишь с Его подобием. Далее следует снятие второй печати, которая знаменуется появлением еще одного всадника, на этот раз на рыжем коне. Прочтем 3 и 4 стихи. «И когда я снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». На мой взгляд, в этих стихах нам дается еще одно указание на тот факт, что первым всадником не мог быть Христос. Дело в том, что когда Христос установит мир на этой земле, этот мир будет вечным. После появления первого всадника мир действительно наступит. Но это будет кратковременный мир, ибо сразу же после первого всадника появляется всадник на рыжем коне, вестник войны. Тот мир, который принес на землю белый всадник, был временным и непрочным. Антихрист явит себя в качестве правителя земли, и ему удастся установить мир на планете. Однако ему не удастся гарантировать мир. Ибо сам Бог говорит нам словами пророка Исаии из 21 стиха 57 главы его книги: «Нет мира нечестивым». И это пророчество Священного Писания уже было неоднократно исполнено. Все заявления Антихриста будут полнейшим обманом. Он не принесет мира, потому что здесь мы видим рыжего коня войны, который проносится по всей земле. И это будет настоящая мировая война. Поэтому не думайте, что все это уже сбылось. Все эти события только еще предстоят нам в будущем. Далее в этой главе мы читаем о снятии третьей печати, и это сопровождается появлением всадника на вороном коне. Прочтем 5 и 6 стихи. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай“». Черный цвет этого вороного коня символизирует скорбь, а также этот цвет говорит нам о голоде. В книге «Плач Иеремии» в 8 и 9 стихах 4 главы мы читаем такие строки: «А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умершвляемые мечом счастливее умершвляемых голодом, потому что сии истоевают, поражаемые недостатком плодов полевых». Итак, вороной конь символизирует повсеместный голод, который обрушивается на землю. Всем хорошо известно, что после любой войны наблюдается острая нехватка продовольствия. Греческий историк Геродот утверждал, что хиникс пшеницы, который составляет чуть более литра, являлся ежедневным рационом воина. В то же самое время 1 динарий представляет собой дневную плату наемного работника. Помните, как в притче о работниках на винограднике хозяин нанимал их по динарию в день? А здесь мы видим, что дневное пропитание одного человека стоит 1 динарий. Исходя из этого, можно заключить, что в те дни обычный работающий человек не сможет прокормить свою семью. Но при этом елей и вино будут в избытке. Елей и вино – это элементы роскоши, как правило, доступные только богатым. Елей соответствует нашим косметическим средствам, которыми мы пользуемся в наши дни и которые, по сути дела, являются элементами роскоши. А под таким понятием, как вино, можно объединить любые алкогольные напитки, которые будут производиться в изобилии. Любопытно, что в мире будет наблюдаться нехватка продовольствия, нехватка зерна для производства хлеба, однако найдется достаточно зерна для производства алкоголя. В те дни алкоголь будет производиться в избытке. Именно богатые будут иметь возможность наслаждаться всем этим. Далее мы читаем о снятии 4-й печати. Эта печать ознаменована появлением всадника на бледном коне. Прочтем 7 и 8 стихи. «И когда он снял 4-ю печать, я слышал голос 4-го животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над 4-ю частью земли, умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Снятие 4-й печати становится началом многочисленных болезней и эпидемий, которые погубят 1/4 всего населения Земли. В те дни не будет хватать лекарств и медицинских средств для того, чтобы остановить эту смерть. Интересно, что этому 4-му всаднику дается имя «Смерть». Хотя в данном случае образ смерти персонифицируется ничуть не в большей степени, нежели образ войны. Дело в том, что физическая смерть подразумевает нечто большее, чем то, что видно нашему глазу. Человеческое существо является чем-то большим, чем просто физическая сущность. А смерть – это нечто большее, чем прекращение физической деятельности. В то время как тело забирается смертью, ад или Хадес – это место, куда отправляются души умерших людей, как мы узнаем из знаменитой притчи о богаче и Лазаре. К сожалению, греческое слово «Хадес» было очень неудачно переведено в нашей Библии словом «ад». Также и в 23 стихе 16 главы Евангелия от Луки, говоря о богаче и Лазаре, Лука пишет: «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». В данном случае «ад» или «преисподняя» – это весьма неудачный перевод. В оригинале стоит все то же слово «хадес», которое на самом деле не имеет отношения к аду в нашем понимании этого понятия. Слово «хадес» относится к физической смерти. Либо это место, куда отправляются души умерших, либо это могила, куда после смерти попадает тело. Иными словами, в то время как смерть забирает тело человека, Хадес является местом, куда отправляется его душа. Господь Иисус использовал это понятие именно в таком значении. Апостол Павел тоже персонифицирует смерть в своем послании к римлянам в 14 стихе 5 главы, аналогично тому, как в том же разделе он персонифицирует грех. И апостол делает это для того, чтобы придать рассказанному особую окраску. Грех и смерть вошли в мир одновременно. Смерть является результатом греха. В течение всего этого времени, которое разделяло Адама и Моисея, люди совершали грехи. Их грехи не были похожи на грех Адама. А также их грехи не являлись нарушением закона, как это было в случае Адама, потому что в то время 10 заповедей еще не были даны людям. И в то же время Это был период, когда люди грешили и умирали. Грех Адама стал их грехом, ибо они умирали в точности так же, как умер Адам. Прежде чем Адам согрешил, Бог дал ему одну заповедь. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». На самом же деле, после этого Адам прожил физически еще более 900 лет. Однако духовно он был мертв для Бога. Он бежал от Бога. Он уже более не имел стремления к общению с Богом. Он умер духовно. И физическая смерть последовала за смертью духовной, подчинив себе весь человеческий род. Причем с тех самых пор смерть все сильнее и сильнее влияет на людей. Большинство из нас находятся в относительно добром здравии только благодаря современным медицинским средствам и чудесным достижениям науки, помогающим нам сохранять и продлевать жизнь. На самом же деле человеческая раса все более и более вырождается. Жизнь человека была бы намного короче, нежели сейчас, если бы не все эти современные технологии, которые помогают нам продлевать нашу жизнь в этом мире. В сущности говоря, можно без труда увидеть, что фигура Адама является несомненным образом Христа. На Адама должна быть в полной мере возложена ответственность за смерть как явление в этом мире. Дело в том, что Бог сотворил человека не для того, чтобы человек умирал. Это было наказание, наложенное на Адама за нарушение заповеди Бога. Поскольку Адам является родоначальником и фактически главой всего человеческого рода, его грех стал нашим грехом, и его смерть является нашей смертью. В противоположность Адаму, Христос является главой нового творения, и это новое творение имеет жизнь только в нем. Только Он один может дать жизнь. Он в полной мере отвечает за жизнь и вечное счастье для всех тех, кто принадлежит Ему. Слава Ему за это, дорогие друзья! И этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в твоей жизни застой?
3: Знаете, есть такие колодези пересохшие. Туда кидаешь ведро, ты хочешь напиться, а там такой бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот мы иногда бываем такими пересохшими колодцами. Мы должны источать силу Божию. Кто верует в меня, у того что? Потекут реки воды живой. Дорогой друг, где твои реки? Дорогой друг, рядом живут соседи.

0: Они жаждут этих рек. Они жаждут этих живых слов, которые будут просто поднимать немощных, больных, искалеченных грехом. Почему мы такие бываем? Потому что мы проявляем духовную лень. Понятно, что если вы приехали на свою дачу и не посещали ее в сезон, то вы не увидите там все прекрасное, уложенное. Вы увидите все заросшее.
1: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знай, дорогой друг, если в твоей жизни есть что-то, что пытается уничтожить доброе, корни этого в аду, нити, цепи, которые тянутся к тебе, они связаны с адом. Потому что если ты устал молиться, устал слушать Слово Божие, если ты уже не имеешь радость, если в тебе есть какое-то противоборство, бунт против Бога и имени Его, то знай, корни этого бунта идут туда, в ад. И они, как мы видим, отражены на страницах Священного Писания. В Ироде, в фараоне и в самом Люцифере, сатане, который держит все человечество через цепи греха для того, чтобы противостоять Христу. Имя Христа несет надежду и жизнь.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Очередной блокбастер или боевик представляет нам Спасителя всей Вселенной. И мы видим, как ограничен этот Спаситель. Как он сам не может позаботиться иногда о себе, но правда совершает великие дела. Вы знаете, много еще спасителей придут в этот мир и скажут: мы спасители, мы спасем этот мир. Не верьте им, это лжехристы. Не верьте и не ходите, так сказал Христос, потому что спасение уже совершилось, уже пришло в этот мир.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.